0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Радио «Родных дорог» с ответственностью заявляет. Наш плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: Бийск – самый старинный город Алтайского края.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 109 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Радиорок – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться. Ты на обложку Космо, я на обложку Forbes, чтобы быть рядом даже на полках газетных киосков. И пока вертится глобус,

Звезды радио родных дорог. Между нами нить. Группа «Лицей».

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Иракли и группы «Комбинация». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Песня из сборника «Союз номер 6», 1992 год.
1: Группа «Комбинация». Два кусочка колбаски.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 67 880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Традиционные новогодние поздравления президента в Калининграде транслируют не в полночь, а часом раньше. Связано это с отставанием времени на 1 час от московского.
0: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,6.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. «Радио родных дорог». Погода на «Радио родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Майская поездка на дачу – это ритуал. Открыть сезон, проклясть комаров, которые родились раньше тебя, и потерять ключи от дома где-то в грядке. Весна. Радио родных дорог.

0: Себиш – уникальный озерный город Псковской области, входящий в список исторических городов России.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8 FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Михея и группы «Лицей». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Тестостерон».
2: Всем привет, это группа «Русский размер».
3: Всем салют, это Филат Фегерас.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Парк-партнер Аутобанк, не верно.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
12: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
13: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
2: Пушкинские горы. Это не просто место, а целый заповедник вдохновения, где сохранились родовые имения Пушкина. Здесь поэт провел годы ссылки, написав часть романа «Евгений Онегин».
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,8

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Семенове в 7 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Беспилотник попал в здание в районе Мосфильмовской улицы в Москве. Никто не пострадал, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. По словам главы города, средства ПВО уничтожили два беспилотника, летевших на Москву. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. На фоне угрозы ударов БПЛА в столичных аэропортах Шереметьево и Домодедово ввели режим полетов по согласованию. Страна Запада возводит новый железный занавес с Россией. Об этом заявил посол по особым поручениям российского МИДа Артем Булатов, передает РИА Новости. Он утверждает, что Запад пытается придать необратимый характер разрыву социально-экономических, торговых, транспортных, межчеловеческих, культурных и исторических связей, которые выстраивались в регионе столетиями. Дипломат полагает, что ситуация в Балтийском регионе является отражением геополитической обстановки в Европе. Добавлю, две недели назад замглавы российского МИДа Александр Грушко заявлял, что НАТО продолжает наращивать активность в Балтийском регионе и занимается отработкой сценариев захвата Калининграда. США обеспечат сопровождение торговым судам, заблокированным в Персидском заливе из-за блокады Ормузского пролива. Об этом заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп. Если каким-либо образом этому гуманитарному процессу будут препятствовать, то, к сожалению, с этим вмешательством придется бороться силой, добавил он. Трамп назвал сопровождение

0: пациента наблюдается небольшая положительная динамика. Однако основные результаты еще впереди. Ученые также сообщали, что следующей онкологической вакциной в России станет препарат от мелкоклеточного рака легкого. Россияне сокращают расходы на непродовольственные товары и услуги, при этом увеличивая траты на продукты питания, сообщает «Известия». Почти на четверть снизили траты на ателье, химчистку и ремонт одежды, на 6% на обслуживание автомобилей, на 16% на покупку одежды и на 5% на телекоммуникационные услуги. По словам экспертов, тенденция связана с переходом населения от потребительской модели к сберегательной. Также заметно уменьшили траты на одежду, обувь и аксессуары. Снизились расходы на бытовую технику. Популярный телеграм-канал «Радио NSN переехал в мессенджер Max. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Атмосферное давление 748 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
4: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
5: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
4: А цены?
5: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
4: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
4: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
4: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
4: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, УГНИП 34-523-925-100-028.
8: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
9: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
10: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
11: Парк-партнер «Аутобанк», не оферта.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: BLG. Надежность в движении.
13: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
15: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
16: Автосалон номер 1. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер 1. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области.
7: 8-800-434-2001. Код города 831.
11: Семенов.

0: ты как она.
1: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
2: Добрые новости. Каждое доброе утро.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Отечественные туристы смогут оплатить покупки в Турции через систему быстрых платежей. Об этом сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России. Сделать это можно в приложении своего банка. Сервис работает в туристических зонах на курортах Анталии, на побережье Эгейского моря и в Стамбуле. Сеть растет примерно на 150 новых точек в месяц. Оплатить по СБП можно в аптеках, магазинах, кафе и сувенирных лавках. Фактический курс – рубль 90 за лиру. Это сопоставимо с привычным обменом валюты. Телевизионная премьера нашумевшего фильма «Август» состоится на Первом канале вечером 9 мая. Главные роли в ленте сыграли Сергей Безруков, Никита Калагриева, Павел Табаков и Даниил Воробьев. В российский прокат «Август» вышел в сентябре прошлого года и несколько недель возглавлял его. Фильм получил 12 номинаций на премию «Золотой орел» и победил в 6 из них. «АвтоВАЗ» вернет кожаный салон модель «Нива Тревел». Опциональную кожаную отделку для обновленной машины оценили в 120 тысяч рублей. Кожа появится в комплектации «Техно». Ей обтянуты сиденья, рулевое колесо и центральный подлокотник. Старт приема заказов на новинку ожидается в июне. Сколько россиян продлевают отдых в майские праздники? Об этом и не только в следующем выпуске «Добрых новостей». Ровно через час.
2: Наше утро начинается правильно. С любимыми песнями и добрыми новостями.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Герб города Алатырь утверждала императрица Екатерина II.
9: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,4.

Это когда ты планируешь шашлыки на природе, но природа планирует дождь, ветер и твое одеяло на диване. Весна. Радио «Радио».

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: беспроводных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
6: Дарите цветы не только по праздникам, ведь

0: Орхидея, чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
3: Была на новой строительной базе на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
2: Да ты, небось, полпенсии отдала?
3: Да нет, Никаноровна, так. Там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
2: Давай адрес.
3: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
4: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма. Льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
6: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
7: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
8: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 8 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. В России решили по-новому посчитать уровень неравенства населения после вычета налогов и с учетом региональной дифференциации доходов. Это самая популярная новость к этому часу по данным новостного агрегатора СМИ-2. Как сообщает газета «Коммерсант», новый подход к расчету коэффициента представил Росстат. В России его считают с 1995 года. По итогам 2025 его значение выросло до рекордных значений. На таком же высоком уровне оно находилось только в 2007. Такая динамика не соответствует задаче выполнения одной из национальных целей по снижению уровня бедности. Рассчитанный по новой методике коэффициент неравенства стал ниже. При этом экс-министр труда Сергей Калашников заявил НСН, что для снижения уровня бедности до 5% к 2036 году нужно изменить систему оплаты труда и повысить уровень доходов. Арабские Эмираты уведомили Организацию арабских стран-экспортеров нефти о своем решении выйти из ее состава. Руководство ОАПЕК выразило благодарность королевству за вклад в развитие энергетического сектора арабских стран. ОАПЕК – это межправительственная организация со штаб-квартирой в Кувейте, координирующая энергетическую политику арабских стран-экспортеров нефти. После выхода Арабских Эмиратов из организации в нее будет входить всего 10 членов – Алжир, Бахрейн, Египет, Ирак, Кувейт, Ливия, Катар, Саудовская Аравия, Сирия и Тунис. До этого Арабские Эмираты вышли из состава стран-участниц ОПЕК и формата ОПЕК+. Министр энергетики королевства объяснил, что на решение повлияло в том числе закрытие Ормузского пролива. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков продлил отпуск на 2 недели. Сделать это ему порекомендовали врачи, написал он в Телеграме. Подробности о состоянии своего здоровья глава региона не привел. Напомню, Гладков объявил об уходе в 2-недельный отпуск в середине апреля. Обязанности губернатора выполняет его заместитель. Гладков ушел отдыхать во время обсуждения его возможной досрочной отставки, о которой сообщали СМИ. Губернатор возглавляет Белгородскую область с ноября 2020 года. Американский IT-гигант Oracle за месяц уволил 30 тысяч сотрудников и заменила нейросеть, которую часть

0: более рационально подходить к расходам в пакетах, где нет пункта «Все включено». Кроме того, растет интерес к здоровому образу жизни. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы «NSN» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз номер 8», 1993 год.
1: Светлана Владимирская, «Дави на газ».

0: Запретных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
2: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама. Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: А хочется, чтоб прям праздник веселый. От угощений столы ломятся.
7: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные. Готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
6: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов. Улица Шевченко, 3. Телефон 8-901-801-81-81.
8: Молодой человек, ну у вас-то есть?
9: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
8: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
10: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
11: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
12: Банк-партнер «Аутобанк». Не оферта.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: BLG. Надежность в движении.
14: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
15: Милая моя, мне бы яблочек молодильных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
16: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
0: Радио родных дорог. Главные песни.

0: никуда, никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Добрые новости. Каждое доброе утро.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской и «Добрые новости». Здравствуйте. Половина россиян, которые планируют путешествия в майские праздники, бронируют отели с захватом дней с 4 по 8 число. Таковы данные исследования сервиса OneToTrip. Внутри России самое популярное направление – Санкт-Петербург. В топ-3 попали также Москва и Казань. Среди зарубежных направлений самыми популярными стали Турция, Китай и Беларусь. АвтоВАЗ проводит масштабный комплекс работ по модернизации производства. Всего планируется выполнить свыше 15 тысяч работ, а общий бюджет майской модернизации превысит 500 000 000 рублей. Завершить работы планируют 13 мая. В перечень входит установка нового технологического оборудования для запуска производства кроссовера «Лада Азимут», модернизация линии по сборке семейства «Лада Нива», а также ремонт и обслуживание производственных систем. Готовый замаринованный шашлык не всегда можно считать полностью безопасным продуктом. Об этом напоминают россияне. Врачи. Маринад, по словам специалистов, может выполнять прежде всего маскирующую функцию, то есть скрывать признаки несвежего мяса. Лучший вариант – это мариновать мясо самостоятельно, ведь так вы точно будете уверены в его качестве. Уважаемые слушатели, желаю вам доброго дня вместе с радио «Родных дорог».
1: Наше утро начинается правильно, с любимыми песнями и добрыми новостями.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: Город Егорьевск назван в честь Георгия Победоносца.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 104.4.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: «Рок» – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио родных дорог фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала, теперь и я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио родных дорог – лучший фон для дня.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
6: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
7: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
8: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
9: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Внимание, вопрос. Сколько будет 10 в кубе? Математик ответит 1000. Прагматик – 1000 мелочей. Магазин для прагматичных людей. Нужен подогрев для водяной трубы? Спрашивайте греющий кабель в магазине 1000 мелочей. Греющий кабель монтируется на открытых участках трубы и не дает воде замерзнуть. Магазин 1000 мелочей. Семенов, Бебеля 10. Телефон 537-12. 537-12.
11: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
4: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй. Летай, но только просто будь собой.

0: Семенове 9 часов утра.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: В студии Ольга Дворянова. Здравствуйте. Силы ПВО за ночь сбили 177 беспилотников над 14 российскими регионами. По данным Минобороны, дроны уничтожали над Астраханской, Белгородской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Московской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской и Ульяновской областями. Это самая популярная новость к этому часу, по данным новостного агрегатора СМИ-2. В Москве беспилотник попал в здание на Мосфильмовской улице. Никто не пострадал. В Брянской области дрон ударил по движущемуся грузовику агрохолдинга «Мираторг». Был ранен водитель. В Белгородской области при взрыве легковушки вчера вечером пострадали 2 человека. А в Воронежской области повреждены кровли торгового центра и 13 частных домов. В операции «Проект Свободы», которую анонсировал президент США Дональд Трамп, участвует 15 тысяч американских военнослужащих. Также будут задействованы эсминцы, более сотни самолетов наземного и морского базирования и другая военная техника. Об этом сообщила пресс-служба Центрального командования США. Операция по выводу судов из Ормузского пролива должна начаться сегодня, сообщал Трамп. Он называл это гуманитарным жестом со стороны США, Ирана и других стран Ближнего Востока. Он объяснил, что решение о начале операции было принято после обращения третьих стран, которые просили освободить их суда из заблокированного морского коридора. Вашингтон уже давно планировал сократить свой военный контингент в Германии, сообщил немецкий канцлер Фридрих Мерц. В интервью телеканалу ARD он сказал, что объявление о выводе 5000 солдат не стало неожиданностью для Берлина. Источники Нью-Йорк Таймс уточнили, что хоть Вашингтон и ранее рассматривал возможность вывода войск, это решение представили как наказание за комментарии Мерца о войне в Иране. Он назвал неэффективными переговоры Вашингтона и Тегерана, заявив, что Иран унижает США. Добавлю, в Германии развернуто 38 тысяч американских военнослужащих. В этой же стране размещаются европейское и африканское командование США. Издание книг в России напоминает хождение по минному полю из-за широких трактовок законодательства. Об этом заявил в интервью РБК владелец издательской группы «Эксмо АСТ» Олег Новиков. По его словам, издатели вынуждены работать в условиях неопределенности, связанной с законами о запрете пропаганды наркотиков и ЛГБТ. В России международное движение ЛГБТ было признано экстремистским и запрещено. Редакторы находятся под постоянным давлением, добавил Новиков. Он указал, что одной из ключевых проблем остается огромный объем уже выпущенной литературы, которые требуют проверки. Миланский «Интер» со счетом 2-0 на своем поле обыграл «Парму» в матче 35-го тура чемпионата Италии по футболу. После этой победы он стал недосягаемым для ближайшего преследователя «Наполи» и выиграл турнир за 3 тура до конца. Команда в 21-й раз выиграла титул чемпиона Италии. Больше трофеев только у туринского «Ювентуса» 36. Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто, набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Семенов.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации радио родных дорог.
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
7: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
7: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
7: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
8: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 34-523-925-100-028.
9: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
10: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
10: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
11: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-69-04. «Формула дома». Строим как для себя.
12: Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
13: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
14: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
15: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: BLG. Надежность в движении.
17: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: ничего не придумаю.
1: Я думаю,
0: ничего опять не придумаю.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология. ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте! Город Волоколамск не особо известен широкой публике, а ведь он на 12 лет старше Москвы. Чем же тут заняться туристам? Начните прогулку по городу с Волоколамского Кремля. Сейчас это музейный комплекс в историческом центре. Архитектурный ансамбль включает Воскресенский собор 15 века, колокольню 18 и Никольский собор 19 века. Кстати, Воскресенский собор один из самых старейших на территории области. А внутри вас ждут очень старинные фрески. В Никольском соборе вы найдете музей истории города, а на высокую колокольню можно подняться. Надо ли говорить, что со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город. В 5 минутах ходьбы от Кремля находится Октябрьская площадь. Здесь стоят памятники солдатам Великой Отечественной войны и бюсты героев-панфиловцев. Интересно, что если пройти по старым улочкам вглубь, то вы найдете памятник танку Т-34. Это настоящее место паломничества мужчин. Как же не сфотографироваться на фоне танка Победы? И, наконец, обязателен к посещению мемориал героям-панфиловцам в деревне Нелидово. Скульптурный комплекс посвящен подвигу 28 героев в ноябре 41-го. В центре поляны на холме воздвигнуты 6 10-метровых бетонных фигур солдат. Они уверенно смотрят вдаль, и это поистине впечатляющее зрелище. Добраться до Волоколамска можно на автобусе, личной машине или ЖД-транспорте. Ближайшие аэрогавани Внуково и Шереметьево примерно в 2,5 часах езды от города.
1: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. 3 режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
9: Дубний. Один из элементов таблицы Менделеева был получен в городе Дубна и назван в честь него.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91.0.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
7: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
5: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
8: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
9: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
4: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
9: А компот и десерт?
4: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита! Ждем вас в «Корице».
10: Ура! Каникулы!
11: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
12: Опять у соседа шашлыком пахнет.
10: Да, и каждый раз новый аромат.
12: Откуда у него столько рецептов маринада?
10: От знакомого мясника.
12: Знакомый мясник?
10: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
12: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
11: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
3: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

Мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Гости из будущего» и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Весна.
1: Союз. Союз представляет. Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
2: Группа «На-на». Фаина.

0: мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: Молодой человек, ну у вас-то есть?
9: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
8: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
11: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

0: 1.
1: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
2: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
1: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Селькупы – очень заметная и интересная народность Сибири, которая произошла в результате слияния самодийских племен и аборигенов среднего течения реки Обь. В 17 веке селькупы были разделены на две территориальные группы – северную и южную. По данным последней переписи населения, в нашей стране сегодня проживает 3500 селькупов. Они расселены по разным областям страны, но в основном на севере. В религии народа с давних времен преобладал шаманизм. Впрочем, позже вместе с тюрками в Сибирь пришел ислам, а в 18 веке их активно обращали в христианство. Тем не менее, шаманизм сохранился до сих пор. До 19 века селькупский язык играл роль языка межнационального общения в районах между Обью и Енисеем. В нем несколько наречий, и селькупы из разных регионов могут не понимать друг друга. Занимались представители этноса в основном рыболовством и охотой. Использовали лук со стрелами и различные ловушки. Часто селькупы выращивали зверей и птиц в неволе. Некоторых использовали для оперения стрел и пошива одежды. Северные селькупы активно занимались оленеводством. Жили в основном в землянках и полуземлянках. Проживающие на севере селькупы-оленеводы строили чум конической формы и покрывали его шкурами оленей. Издавна основу рациона селькупов составляла рыба. Ели ее в сушеном, вареном и запеченном виде, а еще заготавливали впрок рыбий жир. И сегодня прощаюсь с вами на селькупском. Толом!
2: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
6: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Осташков стоит на берегу одного из красивейших озер России – Селигера.
8: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 89,9.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио родных дорог. Музыка для души.
6: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.
7: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика» – ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
8: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера.
9: Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
10: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
12: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
13: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
11: Берегите самое важное.
14: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
15: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
14: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
15: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
16: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
17: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
18: Да, повезло тебе.
17: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
19: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
20: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей радио родных дорог в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации радио родных дорог.
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юниэс, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
4: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
7: Строим качественные крыши с первого раза. Без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
8: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
9: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
10: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии. Около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов, на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
11: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
12: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тут потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
13: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
14: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

каждый год забываю, что май в России – это не старт лета, а последний шанс выгулять зимний пуховик перед июньской жарой. Весна. Радио «Родных дорог».

Константин Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, а часто ли голубь на карнизе смотрел на вас и стучался в дом? Певица Яна стремительно ворвалась на эстраду с хитом про одинокую птицу и столь же быстро пропала. В том же 1998 году вышел ее одноименный альбом. Но другие его песни совсем не покорили россиян. Исполнительница в интервью позже отмечала, что история создания композиции довольно проста. Она поругалась с молодым человеком. Тот ушел, хлопнув дверью, а Яна, выглянув в окно, увидела голубя на карнизе. В итоге, как сказала бы молодежь, своей мелодичностью и простотой песня зацепила россиян. Ее припев знали наизусть не только фанаты Яны, но и те, кто совсем далек от музыки. Композиция звучала везде, от радиостанций до школьных дискотек.

0: Увы, развить такой успех не получилось. Спустя 2 года Яна вышла замуж, родила дочь. И музыкальная карьера отошла на второй план. В середине нулевых исполнительница попыталась вернуться на эстраду, но неудачно. Сегодня артистка иногда выступает и поет свой главный хит на небольших мероприятиях. Как бы там ни было, «Голубь» остается любимой песней многих, особенно тех, кто застал 90-е, и продолжает вызывать ностальгию по юности, свободе и беззаботности той эпохи. Самое время делать громче и подпевать.
1: «Фанатека» на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: «Еламед».
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Часть сюжета романа «12 стульев» протекает в городе Пятигорск.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 91 FM.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
5: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
6: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1. Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
8: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
9: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
10: Опять у соседа шашлыком пахнет.
11: Да, и каждый раз новый аромат.
10: Откуда у него столько рецептов маринада?
11: От знакомого мясника.
10: Знакомый мясник?
11: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
10: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
11: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
12: Семенов. 106.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Хай-Фай» и Валерия Сюткина. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове полдень.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. Запущена бесплатная федеральная горячая линия по теме организации летнего отдыха в России. Родители могут получить консультацию по подбору лагерей, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Горячая линия принимает звонки круглосуточно, уточнил он на совещании с премьер-министром Михаилом Мишустиным. Вице-премьер добавил, что регионам рекомендовано создать аналогичные службы в своих субъектах. Глава Дагестана Сергей Меликов ушел в отставку по собственному желанию. Временно исполняющим обязанности вместо него назначен Федор Щукин. Распоряжение подписал президент Владимир Путин. Щукин занимает пост главы Верховного суда Дагестана с 2024 года. Школы в Туапсе возобновили работу после закрытия, связанного с атакой ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу городской администрации. Детские сады, учреждения дополнительного образования муниципалитета также принимают детей. И работают только два детсада. 28 апреля на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе произошел пожар после падения обломков сбитых БПЛА. Тушение возгорания заняло двое суток. Был введен режим ЧС регионального уровня. Тела еще четырех рабочих обнаружили на угольном разрезе в Магаданской области. Об этом сообщил губернатор региона Сергей Носов. Спасательная операция продолжалась 4 дня без перерывов. Расчищено 15,5 тысяч кубометров породы, уточнил губернатор. Тела еще четырех рабочих достали из-под завалов накануне. Всего при обрушении угольного разреза 30 апреля погибли 8 человек. Грунт просел из-за оттаивания ледяной линзы, образованной вечной мерзлотой. Арабские Эмираты вышли из состава Организации арабских стран-экспортеров нефти. Это произошло после выхода страны из ОПЕК и ОПЕК+. Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил НСН, что в результате стоимость нефти может рухнуть до 30 долларов за баррель.
3: Выход их из Объединенных Арабских Организаций ни на что не влияет, по инерции скорее идет, а вот выход Объединенных Арабских Эмиратов из ОПЕК и ОПЕК+, это создает, конечно, риски для всех, потому что после открытия Армузского пролива они, соответственно, могут увеличивать добычу, они теперь никак не обременены квотами. И главный риск даже не в том, что они увеличат добычу, а в том, что другие участники ОПЕК и ОПЕК+, скажут, почему им можно увеличивать добычу, а нам нет, и тоже начнут это делать, и, по сути, организация может развалиться. И в этом случае на мировой рынок выйдет несколько миллионов баррелей в сутки, даже в краткосрочной перспективе начнется переизбыток предложений, и цены упадут в район там, 30 долларов, цена может легко уйти. Потом рынок скорректируется, но на какой-то период, там, на несколько месяцев, мы увидим низкие цены. А для нас это тоже было бы рискованно.
2: Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК и ОПЕК+, 1 мая. Они назвали решение стратегическим, оно соответствует долгосрочной экономической политике страны. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто, набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз-24». 1999 год.
1: Валерия Лисовская. Алло, алло.

0: Алло.
1: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается.
2: Всем салют, это группа Бандерас.
3: Всем привет, это Юлка.
4: Всем привет, мы группа Блестящие.
1: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
5: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации радио родных дорог. Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
6: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
7: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
1: Реклама.
8: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
9: Была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
8: Да ты, небось, полпенсии отдала?
9: Да нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
8: Давай адрес.
9: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
10: Дарите цветы не только...

0: чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
3: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
4: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в «Артстом». Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. «Артстом». Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
5: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
6: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
7: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Название этого лакомства, любимого и детьми, и взрослыми, происходит от французского города Пломбьер-Ле-Бен. Наверняка вы догадались, что сейчас в центре нашего внимания будет пломбир. Сливочное мороженое, хоть и имеет подтвержденное французское происхождение, но очень широко распространено именно на постсоветском пространстве. Кстати, пломбир появился во Франции примерно в 19 веке. История мороженого в нашей стране занятна. Так первый блин вышел комом. В начале 20 века отечественные технологи стали колдовать с рецептурой. Но в 1917-м с приходом советской власти производство пломбира довольно быстро свернули.
2: Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай. Кутузов.
0: Забвение длилось почти 20 лет. И вот в 1936-м Сталин отправляет наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в командировку в США. Помимо закупки оборудования, он привозит из США множество пищевых рецептов. И вот в конце 1937-го в Москве по американской технологии был выпущен первый пломбир. Затем открылись складокомбинаты в других городах, например, в Ленинграде. Позже появился и соответствующий ГОСТ. По его стандартам мороженое должно было содержать наибольший процент молочного жира и изготавливаться из цельного молока или сливок. Пломбир стал выпускаться и в виде брикета, и в вафельном стаканчике. И сегодня в России есть свой ГОСТ на это культовое лакомство. И в него продолжают влюбляться все новые и новые поколения.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Коллеги, спасибо за фидбэк.
8: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя.
9: Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
10: В Зеленодольске есть своя Венеция. Так называется один из микрорайонов города.
11: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
5: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
7: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
8: В каждом серьезном деле важна каждая мелочь. Магазин «Тысячи мелочей» – помощник в любом деле. У нас вы найдете бытовую технику и запчасти к ней, бензо- и электроинструмент, бензогенераторы, бойлеры, навесные замки и даже звонки для дома. И много, много чего еще. «Тысячи мелочей». Телефон 537-12, улица Бибеля, дом 10Г, Семенов.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-20-01. Код города 831.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
3: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
6: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
6: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
4: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG. Надежность в движении.
11: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
12: И вот снится мне, сижу я за рулем.
13: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь, отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
14: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мае на даче я чувствую себя героем хоррора. Открываю дверь в дом после зимы и молюсь, чтобы там не поселилась новая цивилизация пауков. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП «Жукова Анастасия Сергеевна».
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шашлык. Как много в этом слове. Но какое мясо и маринад лучше всего выбирать? И есть ли альтернативы? Теплый сезон в России невозможно представить без ароматного шашлыка. И врачи уверенно заявляют, что ключ к здоровому блюду – правильно подобранное мясо. Самым доступным и диетическим вариантом специалисты называют курицу. Бедра и голени являются идеальным выбором для сочного и ароматного шашлыка. Также отлично подходят для него и крылья. Для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус, стоит выбирать говядину. Лучше всего вырезку или филе бедра. Красная рыба – еще один фаворит для тех, кто следит за питанием. А если классический шашлык кажется слишком традиционным, то диетологи предлагают альтернативу – купаты. Это небольшие колбаски из перемолотого мяса, чаще говядины или курицы, с добавлением свежей зелени и специй. Они удобны в приготовлении и быстрее прожариваются. И помните, что даже самое полезное мясо можно испортить агрессивным маринадом. Правильный выбор – это кефир. Вариант номер два – классический. Лук и уксус в небольших количествах. И, наконец, минеральная вода. Замачивание мяса в ней помогает сохранить сочность и не добавляет лишних калорий.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
5: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
7: Гороховецкая лошадка. Фирменный сувенир города Гороховец.
8: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 104,7 FM.
9: Радио «Родных дорог».
10: Это будет наш с тобой секрет.

что я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
5: Новая коллекция «Жалюзи и штор» в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра-плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
6: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
7: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
8: Да.
7: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
8: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
7: И все?
8: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
7: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
9: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 34-523-925-100-028.
10: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат.РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
11: Агат. Продавай выгодно.
12: Такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
13: Да, повезло тебе.
12: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
7: Магазин «Знакомый мясник». Город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
4: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Корни» и Анжелики «Варум». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Аленове 2 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Студия Ольга Дворянова. Здравствуйте. 7 работников агрохолдинга «Мираторг» ранены в Брянской области в результате обстрела ВСУ. При эвакуации пострадавших была совершена попытка повторной атаки дронами, сообщил губернатор Александр Богомаз. Он добавил, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медпомощь. Также, по словам главы региона, повреждены производственные помещения. Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил атакой на парад Победы в Москве 9 мая. Об этом он заявил на открытии саммита Европейского политического сообщества в Ереване, передает РИА Новости. Парад Победы в Москве в этом году пройдет без участия военной техники. По данным Кремля, на мероприятии ожидаются зарубежные гости. Генерал-лейтенант Александр Чайка назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил России. Об этом сообщили два источника РБК. С октября 2023 года этот пост занимал Виктор Авзалов. 54-летний Чайка, замначальника Генштаба Вооруженных сил, командовал группировкой российской армии в Сирии. Археолог, сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин вышел на работу после возвращения в Санкт-Петербург. Об этом рассказал на пресс-конференции гендиректор Эрмитажа Михаил Петровский. По его словам, ученый вернулся из затянувшегося отпуска. Ранее Бутягина задержали в Польше по запросу Киева, который заподозрил ученого в проведении незаконных археологических работ в Крыму. Позднее археолога освободили в рамках обмена заключенными, проведенного между Польшей и Белоруссией. Человек, который не придерживался здорового образа жизни, может страдать от хронических болезней в свои последние 12 лет жизни. Об этом заявил журналистам министр здравоохранения Михаил Мурашко. По словам главы Минздрава, правильный образ жизни добавляет к отведенному человеку времени по меньшей мере 10-15%. Ранее Мурашко заявлял, что к 2030 году число россиян, ведущих здоровый образ жизни, планируется увеличить примерно до 14%. Не менее 3 человек погибли из-за вспышки хантавируса на борту круизного лайнера, следовавшего из Аргентины в Кабо-Верде в Атлантическом океане. Хантавирусом можно заразиться от диких грызунов путем случайного вдыхания пыли, содержащей продукты их жизнедеятельности, рассказал НСН директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов.
3: Это РНК, содержащий вирус, соответственно, может вызывать два основных варианта инфекции. Легочный синдром, а также геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. По всему миру он распространен, появляется у грызунов, и они его выделяют со слюной, с мочой, экскрементами в процессе своей жизнедеятельности. Человек заражается только от грызунов через дыхание, пыли, когда попадают экскременты, редко от укусов.
2: Всего на борту лайнера 170 пассажиров и 71 член команды. Сейчас судно стоит на якоре в столице Кабо-Верде. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Мы знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
0: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юниэс», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
7: А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
8: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
9: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью. Беседки на свежем воздухе есть.
8: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
10: Смотри, на красный проехал.
11: И еле в поворот вписался. Нужно от него подальше держаться.
12: Нужно позвонить 112. Так ты спасешь не только свою жизнь. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Увидел пьяного за рулем? Позвони с мобильного 112 и сообщи. Спаси человеческие жизни.
13: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
14: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
15: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
16: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
4: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Город Приозерск когда-то принадлежал Швеции и Финляндии.
6: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.2 FM.
7: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой. Оставаться нужным и быть с тобой.
8: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам устремиться.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио родных дорог всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
4: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
7: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в Артстом.
8: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
7: Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
8: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
10: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
3: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: Хит-парад. Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
4: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
7: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ.

0: Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
1: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
2: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
3: Парк-партнер Аутобанк, не ферта.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: BLG. Надежность в движении.
5: Чем больше скорость на гоночной трассе, тем ближе победа. Чем выше скорость на обычной дороге, тем ближе беда. Соблюдайте скоростной режим. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Не превышайте скорость. Вас ждут дома.
6: Молодой человек, ну у вас-то есть?
7: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
6: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
8: Ура! Каникулы!
9: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха», город Семенов, Ленина 15. И Подолгова Ольга Николаевна, 0+.
10: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
11: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР «Моторс» прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

песню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

закрыть дачный сезон в мае. Это героически протопить дом 3 часа, чтобы переночевать 1 ночь и уехать обратно в город с радикулитом. Весна. Радио родных дорог.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Внимание!
2: А поехали! Программа о том, куда, зачем и даже на чем можно путешествовать в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Город Волоколамск не особо известен широкой публике, а ведь он на 12 лет старше Москвы. Чем же тут заняться туристам? Начните прогулку по городу с Волоколамского Кремля. Сейчас это музейный комплекс в историческом центре. Архитектурный ансамбль включает Воскресенский собор 15 века, колокольню 18 и Никольский собор 19 века. Кстати, Воскресенский собор один из самых старейших на территории области. А внутри вас ждут очень старинные фрески. В Никольском соборе вы найдете музей истории города, а на высокую колокольню можно подняться. Надо ли говорить, что со смотровой площадки открывается прекрасный вид на город. В 5 минутах ходьбы от Кремля находится Октябрьская площадь. Здесь стоят памятники солдатам Великой Отечественной войны и бюсты героев-панфиловцев. Интересно, что если пройти по старым улочкам вглубь, то вы найдете памятник танку Т-34. Это настоящее место паломничества мужчин. Как же не сфотографироваться на фоне танка Победы? И, наконец, обязательно к посещению мемориал героям-панфиловцам в деревне Нелидово. Скульптурный комплекс посвящен подвигу 28 героев в ноябре 41-го. В центре поляны на холме воздвигнуты 6 10-метровых бетонных фигур солдат. Они уверенно смотрят вдаль, и это поистине впечатляющее зрелище. Добраться до Волоколамска можно на автобусе, личной машине или ЖД-транспорте. Ближайшие аэрогавани Внуково и Шереметьево примерно в 2,5 часах езды от города.
2: Самые интересные путешествия рядом, прямо в нашей стране.
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Однажды целый поселок Воротынец разыграли в лотерею. Выиграли его 5 жителей Одессы.
8: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 103,2

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: будто все по-прежнему. Люблю я.
1: Для меня радио «Родных дорог» — это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
2: Все хиты подряд.
3: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
4: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
2: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
5: Радио «Родных дорог». Музыка для души.
6: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
7: Новая коллекция жалюзи и штор в «Точке уюта». Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В «Точке уюта» большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя «Амиго». Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского, 10/2.
8: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. И сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1.
9: Кредит предоставляет ПАО ВТБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
11: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши

0: могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея, город Семенов». Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
1: Услуги предоставляет ИП Кораблева Евгения Николаевна.
2: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
3: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
4: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
5: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и Дмитрия Маликова. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 4 часа дня.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Средства противовоздушной обороны уничтожили 90 беспилотных летательных аппаратов ВСУ над регионами за 6 часов, сообщила Минобороны. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. С 9 до 15 часов дроны перехвачены над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Смоленской, Нижегородской, Тульской областями и Московским регионом. Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще 3 беспилотников на подлете к столице. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб. Всего с начала суток мэр Москвы сообщил о 7 дронах, сбитых на подлете к столице. Суд Челябинске приговорил к 6 годам лишения свободы директора компании «Уралдорстрой» Нвера Колозяна. По делу мошенничества назначил штраф 40,5 миллионов рублей. По данным ФСБ, при выполнении госконтракта Колозян уменьшил объем использованных дороже строительных материалов, чем значительно удешевил стоимость выполненных работ. При этом заказчику он представил подложные документы о количестве и стоимости материалов. Контракт касался капитального ремонта участка автомобильной дороги в Челябинской области. Имущество Колозяна и компании в размере более 78 миллионов рублей арестовано. Американские корабли не получали повреждений в результате иранских атак, сообщило Центральное командование Вооруженных сил США. Там подчеркнули, что американские силы обеспечивают соблюдение морской блокады портов Ирана. Ранее иранское агентство ФАРС сообщило об ударе по американскому фрегату, который попытался пройти через Ормузский пролив и не отреагировал на предупреждение иранской стороны. По этой информации, две ракеты достигли цели, корабль был вынужден развернуться. Госавтоинспекция опровергла повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения с мая. Эта информация не соответствует действительности, подчеркнули в ГАИ. Ранее ряд СМИ сообщил, что якобы с 1 мая вступили в силу поправки в КОАП, которые существенно увеличили штрафы для водителей. В ГАИ напомнили, что административная ответственность в области безопасности дорожного движения устанавливается федеральным законодательством. Все данные публикуются на официальном интернет-портале правовой информации. Делегация России прибыла на 61-ю Венецианскую биеннале современного искусства. Уже проступила к репетициям. Об этом ТАСС сообщила комиссар российского павильона Анастасия Корнеева. По ее словам, подготовка экспозиции находится на финальной стадии и проходит без осложнений. Помощь оказывают итальянцы. Ранее вокруг участия России в биеннале возникли споры. Ряд представителей культурного сообщества выступали против присутствия российской экспозиции, звучали призывы к ее отмене. Также сообщалось о решении Еврокомиссии лишить биеннале гранта в 2 миллиона евро в связи с приглашением России. Как уточнил комиссар, в дни предпросмотра с 5 по 8 мая в павильоне пройдут перформансы по приглашениям, а с 9 мая по 22 ноября будет представлена документация проекта «Дерево укоренено в небе». Популярный телеграм-канал «Радио.НСН» переехал в мессенджер «Макс». Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы «НСН» и нажимайте кнопку «Подписаться». С нами не соскучишься. Даже в «Макс».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер западный, слабый, с порывами до 10 метров в секунду. Влажность воздуха 30%, атмосферное давление 748 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 23 градуса. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации радио родных дорог. Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
3: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
4: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр Автолига есть все. Полноприводный кроссовер Юнес, гибридный внедорожник Дипал G318, семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр Автолига. Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в Автолиге. Автолига.
7: Автомаксимум. Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
8: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
9: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелени, цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
10: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
11: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
12: А мы вот так пойдем.
13: Это не по правилам. Эта фигура так не ходит.
12: Подумаешь, иногда можно и нарушить.
14: Пешеходы, соблюдайте правила дорожного движения. Переходите дорогу только в разрешенных местах. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Нарушение правил может привести к непоправимым последствиям.
15: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпона и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
1: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области 434-2001. Код города 831.

0: Спонсор выпуска – Центр «Подология» ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Селькупы – очень заметная и интересная народность Сибири, которая произошла в результате слияния самодийских племен и аборигенов среднего течения реки Обь. В 17 веке селькупы были разделены на две территориальные группы – северную и южную. По данным последней переписи населения в нашей стране сегодня проживает 3500 селькупов. Они расселены по разным областям страны, но в основном на севере. В религии народа с давних времен преобладал шаманизм. Впрочем, позже вместе с тюрками в Сибирь пришел ислам, а в 18 веке их активно обращали в христианство. Тем не менее, шаманизм сохранился до сих пор. До 19 века селькупский язык играл роль языка межнационального общения в районах между Обью и Енисеем. В нем несколько наречий, и селькупы из разных регионов могут не понимать друг друга. Занимались представители этноса в основном рыболовством и охотой. Использовали лук со стрелами и различные ловушки. Часто селькупы выращивали зверей и птиц в неволе. Некоторых использовали для оперения стрел и пошива одежды. Северные селькупы активно занимались оленеводством. Жили в основном в землянках и полуземлянках. Проживающие на севере селькупы-оленеводы строили чум конической формы и покрывали его шкурами оленей. Издавна основу рациона селькупов составляла рыба. Ели ее в сушеном, вареном и запеченном виде, а еще заготавливали впрок рыбий жир. И сегодня прощаюсь с вами на селькупском. Толом!
1: Народы России. Программа о таких разных, но таких близких друг другу людей, живущих в нашей стране.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
4: Реклама. При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле? Еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол-Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизаторов. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
5: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
6: В городе Кольчугино есть башня в форме самовара.
7: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,6 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
5: Дети радуются снегу. В дождь лучше растут грибы. Но когда вы за рулем, осадки становятся дополнительным фактором риска. Не относитесь легкомысленно к проявлениям непогоды. Следите за прогнозом. Госавтоинспекция предупреждает. При изменении погодных условий будьте особенно внимательны и осторожны. Снижайте скорость.
6: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
7: Каникулы!
8: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И Белоусова, Ольга Николаевна, 0+.
9: Опять у соседа шашлыком пахнет.
7: Да, и каждый раз новый аромат.
9: Откуда у него столько рецептов маринада?
7: От знакомого мясника.
9: Знакомый мясник?
7: Да, у знакомого мясника всегда свежее мясо, ребрышки, купаты и шашлык в маринаде на любой вкус. Мне соседка сказала.
9: Ни слова больше, выезжаю. А куда ехать?
8: Улица 50 лет Октября, 58А, город Семенов.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Хочешь знать, что звучало в эфире?
1: Заходи на наш сайт radio.rd.ru.
0: Там плейлисты и все, что ты мог пропустить.
1: А за настроением, мемами и жизнью за кадром
0: ищи нас ВКонтакте, в Одноклассниках и в Максе.
1: Просто вбей «Радио родных дорог» в поиске, и мы уже там.
0: Подписывайся. С нами теплее. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода. Ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров. Средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода. Служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 304-523-925-100-028.
8: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
9: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
8: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
9: И что? Уже закончили?
8: Уже отдыхают и наслаждаются.
10: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
11: А хочется, чтоб прям праздник веселый, от угощений столы ломятся.
12: Так тогда надо праздновать в ресторане «Усадьба». Там залы роскошные, готовят с любовью, беседки на свежем воздухе есть.
11: Идеальное место. Отпраздновать юбилей, свадьбу, корпоратив, выпускной в семейном ресторане «Усадьба». Город Семенов, улица Шевченко, 13А. Телефон 8-901-801-81-81.
13: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
14: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
15: Парк-партнер Аутобанк. Не оферта.
14: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
16: BLG. Надежность в движении.
17: Наш легкоатлет разбегается и... заступил за черту. Но ничего, есть еще попытка.
18: На дороге второй попытки не будет. Пересекли двойную сплошную, выехали на встречную полосу. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Выезд на встречную полосу – серьезное нарушение, грозящее лишением прав.
19: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя.
20: Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замучил, отвар не помог.
22: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика.

0: Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.

Донской. Здравствуйте. Уважаемые слушатели, а часто ли голубь на карнизе смотрел на вас и стучался в дом? Певица Яна стремительно ворвалась на эстраду с хитом про одинокую птицу и столь же быстро пропала. В том же 1998 году вышел ее одноименный альбом. Но другие его песни совсем не покорили россиян. Исполнительница в интервью позже отмечала, что история создания композиции довольно проста. Она поругалась с молодым человеком. Тот ушел, хлопнув дверью, а Яна, выглянув в окно, увидела голубя на карнизе. В итоге, как сказала бы молодежь, своей мелодичностью и простотой песня зацепила россиян. Ее припев знали наизусть не только фанаты Яны, но и те, кто совсем далек от музыки. Композиция звучала везде, от радиостанций до школьных дискотек.

0: Увы, развить такой успех не получилось. Спустя 2 года Яна вышла замуж, родила дочь. И музыкальная карьера отошла на 2-й план. В середине 00-х исполнительница попыталась вернуться на эстраду, но неудачно. Сегодня артистка иногда выступает и поет свой главный хит на небольших мероприятиях. Как бы там ни было, «Голубь» остается любимой песней многих, особенно тех, кто застал 90-е, и продолжает вызывать ностальгию по юности, свободе и беззаботности той эпохи. Самое время делать громче и подпевать.
1: «Фанатека» на радио «Родных дорог».

0: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
1: Не является медицинской услугой.
2: Реклама. Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Еламед.
4: Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8 800 333 69 37. 8 800 333 69 37.
6: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: В Псковском озере можно выловить сниток, местный аналог корюшки.
7: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 105.8 FM.

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
1: Добро пожаловать в магазин «Точка уюта». Мы собрали все для вашего дома в одном месте. Кухни, двери, окна, автоматические гаражные ворота, жалюзи и комплектующие. Приходите к нам. «Точка уюта» в городе Семенове на улице Чернышевского, 10/2. Мы рады вам.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в «БЦР Моторс». Прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А.
7: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
8: На стройбазе по адресу Заречная 2Б представлен широкий ассортимент товаров для строительства и ремонта по низким ценам. Профильные трубы и металлопрокат, сухие смеси, ОСБ и фанера, краски и лаки, сэндвич-трубы, электро- и бензоинструмент, сантехника и комплектующие, крепеж, освещение, отопление, блоки и печной кирпич, материалы для отделки фасадов. Также к вашим услугам аренда строительного инструмента. Город Семенов, Заречная 2Б. Звоните 8-950-350-23-53.
9: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
10: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
11: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
10: А компот и десерт?
11: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
12: Ура! Каникулы!
13: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха»? Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. Школа успеха. Город Семенов, Ленина 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Валерия Сюткина и группы «Божья коровка». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 6 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. При атаке беспилотников вооруженных сил Украины на Белгородскую область погиб один человек, семеро пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. По данным новостного агрегатора СМИ-2, это главная новость часа. Мужчина, погибший в Бекинском округе в поселке Батратская дача, в Грайворонском округе в селе Казачья Лисица, в результате ракетного обстрела пострадала женщина. Также в самом Грайвороне при взрыве дрона получил ранение боец подразделения «Орлан». Кроме того, поселок Красная Яруга подвергся ракетному обстрелу. Там пострадали 3 человека, включая 10-летнего ребенка. В городе Шебекин на беспилотник атаковал территорию предприятия. Там пострадали 2 мужчин. Правительство России должно к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологии искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Такое поручение дал Владимир Путин по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также президент ждет предложения по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Соединенные Штаты полностью контролируют Ормузский пролив и блокируют движение судов в иранский порт. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессон. Телеканал Fox News комментирует сообщение Центрального командования США. По его данным, 2 торговых судна под американским флагом уже безопасно прошли через пролив, а силы США участвуют в восстановлении гражданского судоходства. Армия Ирана, в свою очередь, заявила, что произвела предупредительные выстрелы по кораблям ВМС США, которые пытались пройти Ормузский пролив. Ранее агентство Фарс утверждало, что силы Ирана атаковали американский фрегат, который попытался пройти через пролив. США опровергли это сообщение. Компания «Генезис» объявила о намерении подать иск о банкротстве старейшей в России косметической фабрики «Свобода». Поводом стал долг 125 миллионов рублей, сообщил «Коммерсант» со ссылкой на данные портала «Федресурс». Руководитель «Генезисом» Алексей Четвергов, владелец и президент производителя напитков и продуктов питания «Черноголовка». Компания «Свобода» основана на мощностях предприятия, которое открылось еще в дореволюционной России. Производитель подчеркнул, что намерен урегулировать претензии в законном порядке. При этом источники издания указывают, что на косметическом рынке ходят слухи о возможной продаже «Свободы». Российский книжный союз обновил отраслевой перечень книг, которые подлежат маркировке из-за упоминания наркотических средств. В него попали более 100 новых произведений. Среди них книги «Товарищ Чикатило», «The Doors», «Сгореть в любви дотла», «Нирвана», «Правдивая история». Великий интервью журнала «Rolling Stone» за 40 лет. Ранее Российский книжный союз опубликовал отраслевой перечень из примерно 1000 книг, которые подлежат маркировке. В него, в частности, вошли произведения Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Татьяны Устиновой, Дины Рубина, Стивена Кинга, Карлоса Кастанеды, Эриха Мария Ремарка, Джона Стейнбека. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Весна.
1: Союз.
2: Союз представляет.
1: Песня из сборника «Союз-14». 1994 год.
3: Группа «Божья коровка». «Гранитный камушек».

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Всем привет, это группа «Дискотека Ориент».
2: Всем привет, с вами «Отпетые мошенники».
3: Всем привет, с вами группа «Фабрика».
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсоры выпуска – завод металлоизделий «Север».
5: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
6: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы с защитой от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
7: Реклама. Отделка под кирпич – это сложно и дорого. Используйте гибкий кирпич от компании «Гикам». Он не боится солнца, влаги и морозов, долговечен, экономичен, паропроницаем, легко монтируется на изогнутые поверхности. Идеально для отделки домов, офисов и магазинов. Гибкий кирпич – это статус и комфорт. Семенов, Гражданская, 96. Телефон 8-908-758-29-35. 8-908-758-29-35.
8: Дарите цветы не только по праздникам, ведь ваши близкие достойны внимания 24/7. На цокольном этаже торгового центра «Кристалл» круглосуточно работает студия цветов «Дикая орхидея», чтобы вы могли в любой момент порадовать любимых букетом из свежих цветов. Ищите нас по запросу «Дикая орхидея», город Семенов. Переходите на наш сайт и выбирайте букет на любой вкус и бюджет.
9: Услуги предоставляет ИП «Кораблева» Евгения Николаевна.
10: А что, если баню или дом мы вам построим, как для себя, быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим, как для себя. 8-904-790-6904.
11: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
12: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
13: Парк-партнер «Аутобанк», не оферта.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
14: BLG. Надежность в движении.
15: Посмотри, как тебе этот ремешок. Или этот. А может, вообще без ремня?
16: Без ремня нельзя. Перед тем, как начать движение, убедитесь, вы и ваши пассажиры пристегнуты ремнем безопасности. ГИБДД Нижегородской области напоминает: обязательно используйте ремень безопасности. Он может спасти жизнь.
17: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
18: Автосалон номер один. Для тех, кто желает купить автомобиль с пробегом без лишних проблем. Честный пробег, прозрачная история, обоснованные цены и адекватный кредит. Из сотни автомобилей на выбор. Плюс выгодный трейд-ин. Что еще нужно? Автосалон номер один. Нижний Новгород, Московское шоссе 304А, корпус 1.
19: Кредит предоставляет по ОВДБ. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
0: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
20: Семенов, 106.7 FM.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Сквозь века и вкусы вместе с радио «Родных дорог». История еды.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Название этого лакомства, любимого и детьми, и взрослыми, происходит от французского города Пломбьер-Ле-Бен. Наверняка вы догадались, что сейчас в центре нашего внимания будет пломбир. Сливочное мороженое, хоть и имеет подтвержденное французское происхождение, но очень широко распространено именно на постсоветском пространстве. Кстати, пломбир появился во Франции примерно в 19 веке. История мороженого в нашей стране занятна. Так первый блин вышел комом. В начале 20 века отечественные технологи стали колдовать с рецептурой. Но в 1917-м с приходом советской власти производство пломбира довольно быстро свернули.
2: Дитя мороженое, его бабы цветы. Смотри, не перепутай, Кутузов.
0: Забвение длилось почти 20 лет. И вот в 1936-м Сталин отправляет наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна в командировку в США. Помимо закупки оборудования, он привозит из США множество пищевых рецептов. И вот в конце 1937-го в Москве по американской технологии был выпущен первый пломбир. Затем открылись складокомбинаты в других городах, например, в Ленинграде. Позже появился и соответствующий ГОСТ. По его стандартам мороженое должно было содержать наибольший процент молочного жира и изготавливаться из цельного молока или сливок. Пломбир стал выпускаться и в виде брикета, и в вафельном стаканчике. И сегодня в России есть свой ГОСТ на это культовое лакомство. И в него продолжают влюбляться все новые и новые поколения.
1: Гастрономические путешествия каждый день на радио «Родных дорог» в программе «История еды».
3: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
4: Не является медицинской услугой.
1: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
5: Забудь про септик. Предлагаем современное решение. Автономная канализация «Топаз». Это высокая степень очистки сточных вод, минимальные габаритные размеры, простота эксплуатации и отказ от осенизационной машины. Для всех радиослушателей сейчас действуют скидки. Автономная канализация «Топаз» от «Топол Эко». 8-800-333-69-37. 8-800-333-69-37.
6: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
7: Мы – птицы высокого полета. Но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот, значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Первое название города Ядрин звучало как Ядринск.
10: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 103,2.

дрожит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь.

Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Родных дорог идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
5: Скажи честно, эти новые шторы тебе дизайнер оформлял?
6: Да.
5: И ты ради этого в другой город ездила? Я знаю их салоны в Нижнем Новгороде и Шахунье.
6: Нет, я просто написала в Телеграм в наряд окон и отправила фото комнаты.
5: И все?
6: Дизайнер подобрал варианты, согласовал выбор подходящего для меня текстиля, модели штор и покрывала. И даже дизайн сделали в подарок.
5: Заказываешь шторы, получаешь новый интерьер. Наряд окон. На сайте и в соцсетях всегда с вами.
7: ИП Курбет Елена Владимировна, УКНИП 304-523-925-100-028.
8: «Автомаксимум». Удаляем вмятины по новым современным технологиям без повреждения лакокрасочного покрытия. Цена дешевле кузовного ремонта. Предварительная запись обязательно. Звоните по номеру 8-920-033-3052. Ознакомьтесь с примерами работ на нашем сайте или в группе ВКонтакте. Ищите нас по запросу «Автомаксимум Семенов».
9: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
10: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
11: Заряжайте свою жизнь вместе с нами. В магазине «Добрый электрик» огромный ассортимент качественного электрооборудования по очень низким ценам. У нас есть все, чтобы сделать вашу жизнь яркой и комфортной. И это еще не все. «Добрый электрик» проводит широкий спектр электромонтажных работ с гарантией до 2 лет. Не рискуйте своей безопасностью. Доверьте работу опытным специалистам. Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского, 1, рядом с ТНС «Энерго».
12: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в «Артстом». Чтобы здоровы были зубы, запишите вам в «Артстом».
13: Все виды стоматологических услуг в семейной клинике «Артстом». Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2.
12: «Артстом» – стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+.
13: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
14: Нужен опытный сварщик? В тысяче мелочей есть специалисты. Сварим бак из нержавеющей стали точно по вашим размерам. Заварим трещину в корпусе любого изделия из алюминиевого и чугунного сплава. Решаем любые задачи по металлу быстро, качественно, надежно. Обращайтесь в магазин «Тысяча мелочей». Город Семенов, улица Бебеля, 10. Звоните 536-71.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Семенове 7 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производства на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считает Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирусы – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня. На день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС, продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал Radio.NSN переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: плейлист меняется кардинально каждый понедельник. Мы хотим, чтобы вы не забывали главные песни большой страны. Поэтому каждая неделя не будет похожа на другую. Спасибо, что слушаете нас. Радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
2: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
3: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова.

0: Ермолова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама. Керамическую плитку лучше выбирать из множества вариантов. Но не спешите ехать в областной центр. В Семенове уже 15 лет работает магазин «Арт-керамика». Такой выбор даже в нижегородских стройцентрах встречается не везде. Наш консультант предложит вам лучшие варианты и сделает 3D-проект для визуального представления и правильного расчета количества. «Арт-керамика». Ближе к дому. Семенов, Чернышевского, 79А. Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
2: О, Кузьминична, ты откуда такая довольная?
3: А была на новой строительной базе, на заводской. Купила материалы для ремонта теплицы. Цветной поликарбонат, дуги, крепеж.
2: Да ты, небось, полпенсии отдала?
3: Ну, нет, Никаноровна, там недорого. Продают профнастил, краски, грунтовки, профильные трубы разного калибра и сечения. Много всего.
2: Давай адрес.
3: Город Семенов, Заречная, 2Б. Записывай номер. 8-960-193-17-18.
4: Вчера в такой красивой усадьбе отдыхали. Повсюду зелень и цветы. Фонтанчики журчат, щебечут птицы. Пожарили шашлык, попили чай из настоящего русского самовара. Прекрасно отдохнули всей семьей на свежем воздухе.
5: В ресторане «Усадьба» можно взять в аренду уютную беседку для маленьких и больших компаний. Ждем вас в усадьбе.
6: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
7: В «Автолиге» автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
8: Банк-партнер «Аутобанк», не оферта.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: BLG. Надежность в движении.
10: Осторожно, двери открываются. Всем слушателям просьба пройти в магазин «Комфорт». Для вас представлен широкий ассортимент линолеума и дверей. Всегда в наличии около 100 моделей межкомнатных и входных дверей, в том числе популярной марки «Мастино». Линолеум от 420 рублей за квадратный метр. Наши двери всегда открыты для вас в городе Семенов на Чернышевского, 6. Магазин «Комфорт». Всегда в наличии линолеум и двери.
11: Мама, я придумала стишок. Самое классное в машине место – это детское автокресло.
12: Не только классное, но еще очень удобное. А главное – безопасное.
13: ГИБДД Нижегородской области напоминает. Обязательно используйте детское автокресло.
11: Берегите самое важное.
14: Милая моя, мне бы яблочек молодельных. Тот потеет, лицо краснеет или синеет. Грибок замочил, отвар не помог.
15: Вам в медэстетику надо. Косметолог и эндокринолог справятся лучше яблочек. Медэстетика. Клиника врачебной косметологии. Город Нижний Новгород. Максима Горького, 77. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
16: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: детстве майские жуки казались мне чудом природы. А теперь я вздрагиваю, когда эта бронированная капсула летит мне в лоб на вечерней прогулке. Весна. Радио родных дорог.
1: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Спонсор выпуска – Центр Подология ИП Жукова Анастасия Сергеевна.
1: Очень полезная передача.
0: В студии радио «Родных дорог» Константин Донской. Здравствуйте. Шашлык. Как много в этом слове. Но какое мясо и маринад лучше всего выбирать? И есть ли альтернативы? Теплый сезон в России невозможно представить без ароматного шашлыка. И врачи уверенно заявляют, что ключ к здоровому блюду – правильно подобранное мясо. Самым доступным и диетическим вариантом специалисты называют курицу. Бедра и голени являются идеальным выбором для сочного и ароматного шашлыка. Также отлично подходят для него и крылья. Для тех, кто предпочитает более насыщенный вкус, стоит выбирать говядину. Лучше всего вырезку или филе бедра. Красная рыба – еще один фаворит для тех, кто следит за питанием. А если классический шашлык кажется слишком традиционным, то диетологи предлагают альтернативу – купаты. Это небольшие колбаски из перемолотого мяса, чаще говядины или курицы, с добавлением свежей зелени и специй. Они удобны в приготовлении и быстрее прожариваются. И помните, что даже самое полезное мясо можно испортить агрессивным маринадом. Правильный выбор – это кефир. Вариант номер два – классический. Лук и уксус в небольших количествах. И, наконец, минеральная вода. Замачивание мяса в ней помогает сохранить сочность и не добавляет лишних калорий.
1: Очень полезная передача.
2: Здравствуйте, я Жукова Анастасия, руководитель Центра подологии в Семенове. Приглашаю вас обратиться за помощью к нашим подологам, чтобы снова ощутить легкость в ногах. Профессиональный педикюр, устранение мозолей и трещин. Бережный уход за самыми сложными ногами. Принимаем взрослых и детей на Ленина 4. Выезжаем на дом. Наши контакты вы найдете по запросу «Центр подологии Семенов».
3: Не является медицинской услугой.
1: Реклама.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
8: Первое название города Волжск – Лопатино.
9: Знаем. Потому что здесь вещаем на частоте 95,7 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: О, мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
4: Новая коллекция жалюзи и штор в точке уюта. Выбирайте из любых тканей и материалов, от бюджетных до премиальных. В точке уюта большой выбор штор. Рулонные, римские, зебра, плиссе. Автоматические жалюзи с голосовым управлением или через приложение. Классические современные модели от надежного производителя Амиго. Представитель в городе Семенов, магазин «Точка уюта». Ждем вас на Чернышевского 10/2.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Чтобы зубы не болели, приходите к нам в Артстом. Чтобы здоровы были зубы, запишите. Вам в Артстом. Все виды стоматологических услуг в семейной клинике Артстом. Профессиональная чистка, удаление и лечение зубов, имплантация, исправление прикуса и рентген-диагностика. Город Семенов, улица Матвеева, дом 2. Артстом. Стоматологическая клиника для детей и их родителей. 0+. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А/2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
4: Широкий ассортимент материалов в стройбазе «Новосел». Пиломатериалы, арматура, профильные трубы, ОСБ и многое другое для строительных работ. Стройбаза «Новосел». Стройте с уверенностью. 74-й километр, трасса Поветлужье. Звоните 8-951-913-73-48.
8: Кафе «Шоколад». Неповторимые праздники для больших и маленьких. В «Шоколаде» вас ждет уютный зал, аппетитные блюда, напитки на любой вкус и всегда свежие десерты. Каждую пятницу и субботу караоке, тематические вечеринки и бизнес-мероприятия. Следите за новостями в нашей группе ВКонтакте. С теплотой и любовью ждем вас в «Шоколаде». Город Семенов, улица 50 лет октября, 58А.
9: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
10: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
3: Семенов.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Жасмин и Игоря Николаева. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 8 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Еще один беспилотный летательный аппарат уничтожен над московским регионом, сообщил Сергей Собянин около 7 часов вечера. За полчаса до этого он проинформировал об уничтожении двух дронов. На месте падения обломков работают экстренные службы. Таким образом, за сутки на подлете к Москве уже сбито более 10 беспилотников. По данным Минобороны, средства ПВО уничтожили 90 украинских дронов над регионами за 6 часов. При атаке беспилотников ВСУ над Белгородской областью погиб один человек, 7 пострадали, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Финляндия и Эстония потребовали от Киева предотвратить попадание беспилотников и их обломков в пределы своих границ. Как заявил финский министр обороны, использование воздушного пространства страны для подобных задач полностью запрещено, даже если речь идет о заблудившихся дронах. С аналогичным заявлением выступил и премьер-министр Эстонии. Накануне финская Минобороны заявила об обнаружении беспилотников в небе недалеко от границы с Россией. После этого премьер Петери Орпо лично заявил Владимиру Зеленскому о недопустимости нарушения финских границ. Автомобиль въехал в группу людей в центре Лейпцига. Не менее 2 человек погибли, более 20 пострадали. Подозреваемый водитель задержан, угрозы жизням больше нет, сообщила местная полиция. Для помощи пострадавшим использовали около 40 пожарных и до 40 сотрудников медицинской службы. Кроме того, были задействованы 2 вертолета. По предварительным данным, виновник происшествия психически нездоров. Владимир Путин поручил правительству России к сентябрю разработать предложение по обновлению образовательных стандартов с учетом внедрения технологий искусственного интеллекта и необходимости междисциплинарной подготовки специалистов. Поручение президент дал по итогам прошедшего ранее форума будущих технологий. Также Путин ждет предложения по организации профессиональной ориентации школьников в области биотехнологий. Ведущие операторы связи предупредили об отключении мобильного интернета и СМС в Москве с 5 по 9 мая. Заявлено, что меры принимаются в целях обеспечения безопасности на территории столичного региона. Пользователи оповестили о возможных перебоях в работе не только мобильного интернета, но и вероятных сложностях с безналичной оплатой, использованием банкоматов и геосервисов. Рекомендуется пользоваться домашним Wi-Fi. Отопление в Москве начнут отключать 6 мая, сообщили в комплексе городского хозяйства. В частности, это затронет 34 с лишним тысячи жилых домов. Между тем, в пятницу 8 мая в столичном регионе резко похолодает после летних значений температуры в ближайшие дни, которая на 6-7 градусов выше нормы. В пятницу уже будет от 12 до 17 градусов, сообщил гидрометцентр. Днем 9 мая плюс 10-15, облачно, дождь. По предварительным данным, далее сохранится дождливая погода и похолодает до плюс 7-9 градусов. Популярный телеграм-канал Радио.НСН переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы НСН и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Обходных дорог представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.

0: «Хит-парад». Главные песни большой страны. Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
1: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север».

0: ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
1: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями. Доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте «Завод металлоизделий «Север». ИП «Мерсиков» Алексей Михайлович.
2: Реклама.
3: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
4: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
3: А цены?
4: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород, Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». Автолига.
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Выбрать новую «Ладу» можно у любого официального дилера. Но в БЦР Моторс есть возможность купить по распродаже. Снижаем цены до конца майских праздников на все модели «Лада» в БЦР Моторс. Плюс госпрограмма, льготная ставка и комплект доп. Оборудования в подарок. Успейте купить «Лада» по распродаже. Приезжайте в БЦР Моторс на Новикова Прибоя. Банк-партнер АО «Автофинансбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Все пропало. Клиент не пьет. Но на халяву пьют даже язвенники и трезвенники. А он за рулем.
8: Алкоголь и руль несовместимы. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Даже небольшое количество алкоголя в крови недопустимо при управлении транспортным средством.
9: Молодой человек, ну у вас-то есть?
10: У нас-то все есть. Розетки и выключатели, кабельная продукция и счетчики, люстры и светильники и даже услуги электрика. В магазине «Добрый электрик» большой выбор качественных электротоваров по очень низким ценам. Наша доброта не имеет границ, как и наш ассортимент.
9: Магазин «Добрый электрик», город Семенов, Чернышевского 1, рядом с ТНС «Энерго».
11: Современному предприятию по производству фанеры ООО «Групп Дельта Инвестментс» требуется на постоянную работу. Заведующий лаборатории, водитель погрузчика, водитель автомобиля, слесарь-ремонтник, инженер по автоматизированным системам управления производством, сортировщик шпоны и фанеры. Обращайтесь по адресу: Рабочий поселок, Сухобезводная, улица Школьная, дом 61. Звоните 8-831-422-12-13. 8-831-422-12-13.
2: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: Сохраним память о нашей победе. 9 мая. Шествие «Бессмертный полк онлайн». Загрузи фотографию своего героя до 6 мая на сайте polkrf.ru и в социальных сетях ВКонтакте или Одноклассники. Соберем победителей в одном строю.
2: Картошка в опасности. Колорадский жук атакует. Жукобор Экстра. Тройная мощь. Тройной удар по вредителям. Жукобор Экстра. Ваш выбор.
3: Коллеги, спасибо за фидбэк.
4: Очередной бесполезный конф-кол. Готов принять серьезный вызов? Ответь на зов долга. Войска беспилотных систем ждут тебя. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Чкаловская лестница в Нижнем Новгороде – длиннейшая в стране. Лестницу построили немецкие военнопленные. И состоит она из 560 ступеней.
6: Знаем, потому что здесь вещаем. На частоте 105,9

0: за то, что свел меня с тобой.
1: Радио «Родных дорог» представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
4: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
1: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама.
6: Светка, ты сегодня во всем блестящем. И даже макияж с блестками. Да, такую красоту точно заметят.
7: Быть заметным на дороге – дело безопасности. Быть заметным в жизни – дело вкуса. ГИБДД Нижегородской области напоминает. Не забывайте о светоотражающих элементах на одежде и аксессуарах.
8: В мире, где вкус уже не тот, найти настоящее качественное мясо кажется почти невозможным. И тут появляется он. Магазин «Мясной шеф». Место, где всегда свежее мясо. Шашлык в эксклюзивном маринаде. Полуфабрикаты собственного производства, созданные с любовью и мастерством. Город Семенов, Гражданская 1А, дробь 2. «Мясной шеф». Настоящий вкус начинается здесь.
9: Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
10: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
9: А компот и десерт?
10: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
11: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
12: Агат. Продавай выгодно. Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

0: Семенове 9 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Министерство обороны объявило перемирие 8-9 мая в честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне в соответствии с решением Владимира Путина. Ведомство рассчитывает, что украинская сторона последует примеру. Вместе с тем на Фрунзенской набережной обратили внимание на угрозу Владимира Зеленского нанести удар по Москве дронами именно 9 мая. В этом случае будет нанесен ответный массированный ракетный удар по центру Киева. В связи с этим Минобороны предупредили, что жителям столицы Украины, сотрудникам дипломатических ведомств необходимо своевременно покинуть город. Дональд Трамп пригрозил, что сотрет Иран с лица земли. Такое заявление американский лидер сделал в интервью Fox News. По словам президента, на подобные меры он пойдет в случае, если Исламская Республика атакует военные корабли США, которые сопровождают торговые суда через Ормузский пролив. Ранее сегодня стало известно, что армия США получила новый приказ о нанесении ударов по катерам корпуса стражи Исламской революции и ракетным позициям Ирана. При этом Тегеран утверждает, что его военно-морские силы сумели предотвратить проход американских и израильских военных кораблей через Ормузский пролив. Власти Объединенных Арабских Эмиратов предупредили жителей о возможности ракетной угрозы и призвали найти укрытие. Системы ПВО среагировали на новую атаку. Ранее в Эмиратах заявили, что перехватили 3 ракеты из Ирана. В результате удара беспилотника на территории нефтепромышленного комплекса в Эмирате Эль-Фуджайра начался сильный пожар. При этом Тегеран утверждает, что не имел никаких намерений атаковать Эмираты. Тем временем жилой дом поврежден в результате удара по Амману в городе Буха. Двое иностранцев получили травмы. Власти приступили к расследованию происшествия. Почта России в рамках обновления системы отслеживания отправлений сократила объем информации, который отображается для пользователей, передает РБК. Из трекинга исключены служебные статусы, включая перемещение внутри логистических центров, сортировочных хабов и технические операции. Теперь клиенты будут видеть только ключевые этапы. Прием отправления, присвоение трек-номера, начало и завершение сортировки, а также готовность к вручению. При этом все данные о перемещении посылок сохраняются во внутренней системе. Романтические комедии могут стать привлекательными для зрителей, кинотеатров и продюсеров, если будут сочетать в себе другие жанры, например, фантастику. Об этом НСН рассказал режиссер Александр Войтинский. Ранее режиссер и сценарист Александр Кот посетовал в комментарии ТАСС, что в России практически не делают хороших романтических комедий. Войтинский подтвердил НСН, что это рискованный для прокатчиков жанр. Если зрителя спросить, пойдет ли он на историю отношений или на сказку, конечно, все пойдут с семьей на сказку, потому что история отношений непонятно как за кончится, можно попасть в просак. Сегодня то время, когда в чистом виде жанры не работают. Надо их соединять, перемешивать, объяснил Войтинский. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
1: Реклама.
5: А у вас есть такой же, только с полным приводом?
6: В Чанган-центр «Автолига» есть все. Полноприводный кроссовер «Юнес», гибридный внедорожник «Дипал G318», семиместный кроссовер. Всего более 17 моделей.
5: А цены?
6: И цены вас приятно удивят. Ждем вас в Чанган-центр «Автолига». Нижний Новгород. Московское шоссе 302Г. Выезд из города в сторону Москвы. 220-2010. Если Чанган, то в «Автолиге». «Автолига».
5: Слушай, хочу дачу и баню уже этим летом.
7: Этим летом? Это же надолго. Стройка, сроки, все затянется.
5: А вот и нет. Вон соседи Петрова в прошлом году построили дачу и баню по каркасной технологии с формулой дома.
7: И что, уже закончили?
5: Уже отдыхают и наслаждаются.
8: Строительная компания «Формула дома». Каркасные дома и бани быстрые и без лишних проблем. Звони 8-904-790-6904. «Формула дома». Строим как для себя.
9: И вот снится мне. Сижу я за рулем.
10: За рулем. Сон недопустим. Чувствуете, что засыпаете? Остановитесь. Отдохните. Садитесь за руль хорошо выспавшимся. ГИБДД Нижегородской области предупреждает. Сон за рулем приводит к трагическим последствиям.
11: Он такой надежный, делает мою жизнь проще. Мы уже 5 лет вместе, но он всегда придумывает что-то новенькое.
12: Да, повезло тебе.
11: Почему только мне? Нам всем повезло. Знакомый мясник уже 5 лет изготавливает мясные полуфабрикаты, которые так любит наша семья. Вкусно, полезно, быстро и не нужно каждый раз думать, что приготовить.
13: Магазин «Знакомый мясник», город Семенов, улица 50 лет Октября, 58А.
1: Телефон рекламной службы «Радио родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Реклама. Медведка – страшный враг ваших посадок. Рубеж – непримиримый ликвидатор вредителей. Рубеж – безопасен для растений, смертелен для медведки.
1: При покупке участка что важнее всего? Когда чистое поле, еще нет ничего. Поставить забор, провести воду, свет, спроектировать дом. Ну а в нем туалет. Чтоб комфортно в том доме жилось человеку, закажите «Топаз». Спросишь, где? В «Топол Эко». Автономная канализация «Топаз» решит проблему неприятных запахов и расходов на осенизатора. 8 800 333 69 37. Живите с комфортом сейчас.
2: Город Сосновый Бор называют городом атомщиков.
3: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 96,1 FM.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны. Реклама. Где в Семенове можно вкусно и быстро пообедать?
5: Кафе «Корица» на Гагарина 1/2. Там всегда тепло и по-домашнему вкусно. Горячие завтраки от 190 рублей. Сытные обеды от 280 рублей.
4: А компот и десерт?
5: В подарок каждому заказу. Приятного аппетита. Ждем вас в «Корице».
4: Телефон рекламной службы радио родных дорог в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

0: Звезды в лужах делить с тобой, теплый ужин делить с тобой, оставаться нужным и быть с тобой.
1: Странно, я раньше не думал, что так бывает, что все способно так закрутиться. Насколько важно, шагая по краю, любить, дорожить, мечтать, как нам.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от Авраама Руссо и Николая Трубача. Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Семенове 10 часов вечера.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Владимир Путин принял решение объявить перемирие 8-9 мая в честь празднования победы в Великой Отечественной войне, сообщило Министерство обороны. Там выразили надежду, что украинская сторона также присоединится к режиму прекращения огня. Минобороны предупредили, что в случае попыток Киева сорвать празднование 81-й годовщины победы, российская армия нанесет массированный ответный ракетный удар по центру Киева. Ранее сегодня Владимир Зеленский намекнул на возможный удар беспилотниками по Москве в день победы 9 мая. Дежурные средства ПВО с 15 до 20 часов перехватили и уничтожили над регионами 114 украинских беспилотников, сообщила Минобороны. Дроны сбиты над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Орловской, Тверской, Ростовской, Волгоградской областями и Московским регионом. Сергей Собянин после 9 часов вечера сообщил о еще одном сбитом дроне на подлете к столице. Всего с начала суток мэр сообщил об уничтожении не менее 13 беспилотников. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил комплекс мер по профилактике негативных социальных явлений в детской и молодежной среде на ближайшие 4 года. Документ разработан Росмолодежью при участии федеральных ведомств и регионов. Он предусматривает 41 мероприятие. От создания или активизации кибердружин до блокировки информации о нападениях на школы. Меры затрагивают работу школ, вузов и патриотических движений. Также, среди прочего, должны быть сформированы мероприятия с профессорско-преподавательским составом и обучающимися для высших учебных заведений. Глава администрации Керчи Олег Каторгин подал заявление об отставке по собственному желанию, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. По его словам, в республике продолжается работа по ротации кадрового состава, в том числе на муниципальном уровне, с целью повышения эффективности системы управления. Каторгин возглавлял администрацию Керчи с октября прошлого года. Аксенов также сообщил, что мэр Евпатории Александр Юрьев покидает должность по состоянию здоровья после перенесенной операции. При этом Юрьев останется в правительстве Крыма для деятельности на благо республики, уточнил Аксенов. Студенты Московской консерватории и Российской академии музыки имени Гнесиных 28 мая представят музыкально-драматическое путешествие «В поисках света» в музее Александра Скрябина. Театрализованный концерт исполнит ансамбль «Аспиранта», молодой коллектив, который объединяет академические и народные инструменты. Программа создана по мотивам поэмы «Божественная комедия» Данте Алигьери. Однако авторы не пересказывают сюжет произведения буквально. В центре постановки «Путь человека к свету» через три состояния – рай, чистилище и ад. Как пояснили организаторы, это способ поговорить о внутреннем движении человека. Его попытки сохранить опору, пройти через страхи, слабости и сомнения. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске три латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.
3: Семен

0: хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде?
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог». Спонсор выпуска – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
3: Завод металлоизделий «Север». Ваш надежный партнер в мире теплиц и поликарбоната. Закажите у нас усиленные теплицы защиты от ультрафиолета. Большой выбор форм и размеров. Возможна оплата частями, доставка и профессиональный монтаж. Гарантия 5 лет. Звоните 8-929-040-72-15. Наша группа ВКонтакте – завод металлоизделий «Север». ИП Мерсиков Алексей Михайлович.
4: Реклама. А что, если баню или дом мы вам построим как для себя? Быстро, качественно и по доступной цене. Уже этим летом на вашем участке ваш дом или ваша баня. Откройте для себя формулу вашего дома. Формула дома. Строим как для себя. 8-904-790-6904.
5: Выходные, дача. Пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
6: В Автолиге автомобили BLG от 1 миллиона 700 тысяч рублей.

0: Нижний Новгород. Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы. Банк-партнер Аутобанк. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: А вы уже знаете про городские креативные каникулы в детском клубе «Школа успеха». Целый день полный приключений и новых открытий. С 8 утра до 5 вечера. Тематические смены, полноценное питание, безопасная территория. Подробнее в нашей группе ВКонтакте. «Школа успеха». Город Семенов, Ленина, 15. И по Белоусову, Ольга Николаевна, 0+.
3: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ «Пробег» избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8-831-260. Московское шоссе 105.
4: Агат. Продавай выгодно.
5: Телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

башню звонкую пропела и на изгородь взлетела птица в белых кружевах.

0: куда никуда нельзя укрыться.
1: Радио «Родных дорог» представляет каверы и ремейки на главные песни большой страны.

0: эксклюзивные программы, новости и новинки. Подписывайся на радио родных дорог в Макс.
1: Плачет девочка в ноутбуке, чужая дача.

0: Реклама.
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 55 100 05.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Еламед.
3: Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
4: Город Петрозаводск называют портом пяти морей.
5: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 99,6

Радио родных дорог представляет караоке большой страны. Слушаем на радио, поем в караоке.

0: радио родных дорог – лучший фон для дня.
1: Как включу, как будто в молодости побываю. Ретро-хиты – это мое.
2: Привычка уже. С утра до вечера фоном играет, не надоедает.
3: В машине всегда настроено на радио родных дорог, чтобы не скучать в пробках.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

0: Родионове 11 часов.
1: Национальная служба новостей. Новости не знают границ.
2: Здравствуйте, в студии Евгений Федотов. Потребление газа в России в начале мая обновляет суточные рекорды для этого месяца, сообщил «Газпром». 1 числа показатель составил почти 963,5 миллиона кубометров. 2 и 3 мая поставки шли на максимальных для этих суток уровнях. Повышенный спрос на газ связан с холодной погодой. Средняя температура воздуха в зоне действия единой системы газоснабжения была в эти дни ниже климатической нормы. Потребление газа в прохладном апреле обновило рекорд для этого месяца. Как отметили в «Газпроме», морозное начало нынешнего года дало стимул производства на весь следующий год. Исключение из перечня параллельного импорта некоторых моделей компьютеров, ноутбуков и накопителей не окажет влияния на ассортимент этой продукции на внутреннем рынке, считает Минпромторги. Изменения вступят в силу 27 мая. По версии ведомства, такие меры повысят спрос на отечественную радиоэлектронную продукцию. Это, в свою очередь, будет способствовать развитию отечественной радиоэлектронной промышленности. Смартфоны Apple, Motorola, Nokia, Samsung и Sony сохранятся в перечне параллельного импорта и могут ввозиться в Россию без одобрения правообладателей. Всего с 28 мая из перечня товаров, которые можно ввозить по параллельному импорту, исключили более 30 позиций. Гражданин России входит в состав экипажа нидерландского круизного лайнера, на борту которого ранее была зафиксирована вспышка хантавируса, подтвердила компания-владелец судна. Также в состав экипажа входит 5 граждан Украины. Ранее Всемирная организация здравоохранения допустила, что вспышка хантавируса на круизном лайнере «Хондиус» могла стать причиной гибели 3 из 6 заболевших пассажиров. Среди жертв заболевания 2 граждан Нидерландов и гражданин Германии. Хантавирус – группа вирусов, которые передаются человеку от грызунов, главным образом при вдыхании частиц зараженных выделений. Сейчас лайнер находится на якоре у побережья Кабо-Верде. Псевдо-друзья российского археолога Александра Бутягина, который был освобожден из польской тюрьмы, подставили его под операцию европейских спецслужб, заманив в привлекательный тур. Такую версию озвучил генеральный директор Эрмитажа Михаил Петровский. Российский ученый был задержан в Польше в конце прошлого года по запросу Киева за проведение археологических работ в Крыму. На прошлой неделе россиянина освободили в результате обмена заключенными между Польшей и Белоруссией. Драма «День рождения» с Уильямом Дефо в главной роли выйдет в российский прокат 4 июня. На день раньше мировой премьеры, сообщили ТАСС, продюсерской компании «Среда». Сюжет разворачивается в конце 70-х годов на частном острове в Средиземном море. Миллиардер Маркус устраивает роскошный прием по случаю дня рождения своей дочери, единственной наследницы состояния. Параллельно Маркус принимает важное решение, которое должно определить будущее дочери, но у нее есть собственные секреты и цели. Постепенно праздничная ночь превращается в драматическую противостояние. Популярный телеграм-канал radio.nsn переехал в мессенджер Макс. Найти нас просто. Набирайте в поиске 3 латинские буквы NSN и нажимайте кнопку «Подписаться».
1: Национальная служба новостей.

0: Когда наступает вечер пятницы и даже вечер субботы, начинается!
1: Привет, я Катя Лель.
2: Всем привет, с вами Дмитрий Колдун.
3: Всем привет, это Согдиана.
0: Начинается всесоюзная вечеринка с диджеем Романом Громовым. Танцевально, хитово, кайфово. Слушаем и танцуем в пятницу и субботу вечером в 20:00. Только на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
4: По данным синоптиков из Яндекса, завтра на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио Родных Дорог».
5: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
6: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
7: Выходные, дача, пробки. С новым автомобилем BLG каждая поездка превращается в удовольствие. Даже в пробке вы отдыхаете.
8: В Автолиге автомобили BLG от 1 700 000 рублей. Нижний Новгород, Московское шоссе 247. Выезд из города в сторону Москвы.
9: Парк-партнер Аутобанк, не оферта.
8: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: BLG, надежность в движении.
11: Строим качественные крыши с первого раза, без сюрпризов по качеству. Даем гарантию на все виды работ. Узнайте стоимость прямо сейчас. 8-904-790-6904. Формула дома. Строим как для себя.
12: Устали ждать подходящего момента, чтобы продать автомобиль? Агат РФ Пробег избавляет вас от сомнений и сложных переговоров. Всего одно обращение, и ваш автомобиль получит честную оценку, выгодную цену и быстрое оформление. Без рисков и пустых обещаний. Только надежные сделки и выгодные условия. Подробности по телефону 8 831 260. Московское шоссе 105.
13: Агат. Продавай выгодно.
0: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.

мае я каждый раз удивляюсь, как быстро заканчиваются праздники и как медленно заканчивается майонез после шашлыков. Весна. Радио родных дорог.

0: В городе Благодарный установлена скамья примирения с двойным уклоном. По задумке она должна сблизить поссорившихся людей.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 107.6 FM.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: Бог – идеальная подборка песен, под которую и думается, и работается лучше.
1: Включаю радио «Родных дорог» фоном, когда работаю по дому. Настроение создает.
2: Соседка посоветовала. Теперь я только вашу волну ловлю. Уютное какое-то радио.
3: Радио «Родных дорог» – лучший фон для дня.
4: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны. Реклама.
5: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в «Чанган-центр» БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Радио Родных Дорог» в Нижегородской области. 434-2001. Код города 831.
6: Семенов. 106,7 FM.

0: знаем, ты хочешь, чтобы любимая музыка была с тобой везде.
1: И у нас для этого три отличных повода.
0: Первое. Залетай на сайт radio.rd.ru.
1: Второй. Скачивай наше приложение. Оно есть и для iOS, и для Android.
0: И третий. Включай нас через спутникового оператора Tricolor TV.
1: Просто найди радио родных дорог в списке радиостанций и наслаждайся.
0: Мы доступны там, где тебе удобно. Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом Яндекс.Погода, служба информации «Радио родных дорог».
3: Спонсор выпуска – магазин сантехники «Паровоз» ИП Подожников Павел Владимирович.
4: В центре сантехники «Паровоз» представлена продукция различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз», город Семенов, улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская, улица Октябрьская, 16.
0: Реклама.
5: Вы мечтаете о своем доме или бане? Боитесь переплат? Давайте честно. Вы звоните в компанию «Формула дома», и мы зафиксируем цену на все строительство под ключ. Дом или баня? Этим летом уже ваша. «Формула дома». Строим как для себя. 8-904-790-6904.
6: Все, что вам нужно знать об автомобилях «Чанган», это то, что их можно купить по сниженным ценам в БЦР Моторс прямо сейчас. Вас ждут не просто выгоды, а реальные цены, которые могут выиграть в любом сравнении, а также улучшенные условия обмена по трейд-ин и авторассрочка. Приезжайте в Чанган-центр БЦР Моторс на Гагарина. Банк-партнер ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: телефон рекламной службы радио «Родных дорог» в Нижегородской области. 434-20-01. Код города 831.
1: Главные песни большой страны.

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-67-880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: В каждом отечественном самолете больше центнера спецметалла, изготовленного в подмосковном городе Ступино.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 94,9.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: мне нравится, что на радио «Родных дорог» всегда предсказуема хорошая музыка.
1: Это ностальгия по молодости. Отца в гараже всегда играет. Я сначала ворчал, а теперь сам многие песни напеваю.
2: С вами веселее, особенно когда ставят старые танцевальные хиты.
1: Эфир без воды. Музыка, новости, погода. Все четко и по делу.
3: Радио «Родных дорог». Главные песни большой страны.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения в

0: Песня из сборника «Союз 27». 2000 год.
1: Татьяна Буланова и диджей Цветков. «Мой сон».

0: Радио «Родных дорог» представляет.
1: Еженедельный обзор будущих хитов и популярных песен.
0: В хит-параде главные песни большой страны. Вот тройка лучших на этой неделе.
1: Третье.

0: главные песни большой страны.
1: Слушайте в субботу в 14:00 и в воскресенье в 9 вечера на радио «Родных дорог». Погода на радио «Родных дорог».
2: По данным синоптиков, сегодня на территории региона ожидается облачная с прояснениями погода, ветер юго-западный, умеренный, с порывами до 12 метров в секунду. Атмосферное давление нормальное, 747 миллиметров, средняя температура воздуха плюс 27 градусов. Прогноз рассчитан сервисом «Яндекс.Погода», служба информации «Радио Родных Дорог».

0: В городе Муром родился знаменитый защитник Олимпийской сборной СССР по футболу Виктор Лосев.
1: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 97.8 FM.
2: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио. Поем в караоке.

0: радио родных дорог – это как голос старого друга. Всегда успокаивает.
1: Все хиты подряд.
2: Пассажиры не жалуются. Музыка нейтральная, для всех подходит.
3: Ночью дежурить без вас никуда. Держит в тонусе и не уснешь.
1: У вас, пожалуй, лучшая подборка русских хитов. Нигде такое не найдешь.
4: Радио родных дорог. Музыка для души.
5: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

мы начинаем готовиться к новому музыкальному часу, где прозвучат суперхиты от группы «Дискотека Авария» и группы «Нана». Не переключайтесь, ведь это главные песни большой страны.

0: Союз.
1: Союз представляет.
2: Песня из сборника «Союз номер 5». 1992 год.
3: Группа «На-на». Фаина.

0: Твоя умная колонка тоже с нами.
1: Неважно, кто у тебя живет.
0: Маруся от ВК.
1: Алиса от Яндекса.
0: Или Салют от Сбера.
1: Просто скажи.
0: Включи радио родных дорог.
1: И мы уже у тебя дома. Без регистрации, без СМС, без лишних движений.
0: Просто музыка, которая понимает тебя с полуслова.
1: Радио родных дорог. Погода на радио родных дорог.
2: По данным синоптиков,

Различных ценовых категорий. От практичной сантехники эконом-класса до элитных изделий известных торговых марок. Мы работаем напрямую с производителем, чтобы сохранить для вас низкие цены. Наша команда опытных мастеров поможет с монтажом и установкой. Магазин «Паровоз». Город Семенов. Улица Чкалова, 50/1. Рабочий поселок Воскресенская. Улица Октябрьская,

0: Радио родных дорог. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 7767880 от 6 декабря 2016 года. Информационная продукция СМИ предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Кашин – единственный в Тверской области город-курорт. Санаторий возле источников лечебной и столовой минеральной воды, находящийся прямо в городе, был открыт еще в конце 19 века.
2: Знаем, потому что здесь вещаем на частоте 106.1

Радио «Родных дорог» представляет «Караоке большой страны». Слушаем на радио, поем в караоке.

0: Ностальгия. Песни моего детства и юности. Сразу воспоминания нахлынут.
1: Мои родители слушают радио родных дорог, и я продолжаю эту традицию.
2: Включаю через приложение, помогает сосредоточиться.
3: Здесь Олег Газманов, а не этот ваш бит-бит. Настоящая музыка.
4: Радио родных дорог. Главные песни большой страны.

обещала мне любовь навеки. Я видел наяву мечты свои, и к огненным морям текли все реки, и не было другой такой любви.

Радио «Родных дорог» и диджей Рома Громов представляют три самых ярких хита Ирины Салтыковой в честь дня рождения.